0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Только музыка.

ситуации. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде! Yeah!

0: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
0: Да, 100!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дэнс лето! На рекорде.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.

микроскопу нельзя верить. Он

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Дэнс лето! На рекорде!

0: Record. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Record
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2?
9: О, как раз еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Рекорд.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООСЗ «Профессионалстрой».
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2?
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении.

слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Club Chart. Рекорд. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2?
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Дэнс лето! На рекорде.

0: Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Record
0: Super Chart.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в суперчарт номер 944. 33 лучшие композиции, за которые вы голосовали на протяжении всей недели. Но вообще сегодня, конечно же, и завтра тоже. Все внимание приковано к нашей фирменной электронной сцене Радио Рекорд на ВК-фесте. Мы

ехать. Сегодня или завтра у нас очень крутой лайнап. Вся инфа есть на сайте radiorecord.ru. Я, DJ Фил, сегодня в 21.00 выступаю, так что с удовольствием с вами увижусь. Но если вдруг вы не можете, если вдруг находитесь в других городах, не проблема. Мы подготовили для вас прямую трансляцию, которая прямо сейчас и идет. А соответственно, самые крутые наши гости, резиденты, диджеи, музыканты, продюсеры, мы для вас выступаем, а вы все это дело сохраняете себе на долгие годы. Так что залетайте на сайт или открывайте мобильное приложение Radio Record, включайте онлайн-канал Festivals и ловите мощнейший вайп электронной сцены Radio Record, где бы вы ни находились. Ну и после всей этой информации давайте переходить к нашему суперчарту. Открывая сегодняшний хит-парад, 33 место, здесь Мартин Гаррикс и Эд Ширан, трек называется Repeat It. Рекорд суперчарт.

0: Дилина. Впереди нас ждет короткая реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
1: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
1: 33 место. Мартин Гаррикс и Эд Ширан. На 32-м свежак от Vlog & Crown.

28-е. Армин Ван Бюрен и Арджи. На 27-м Биби Рикса и Дэвид Гетта. Двадцать шестое место. Бабина.

до расслабленного лаунжа и стильного бич-пати. Настоящее классное летнее настроение. Выбирайте свой звук и включайте классное летнее настроение прямо в приложении Рекорда. Возвращаемся в Суперчар. Здесь двадцатка лучших. Открываю двадцатку. Леони и Калум Скотт с треком «Stay». Рекорд Суперчар.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Рекорд Суперчарт.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 16.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Рекорд. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
1: На 20-м Леони и Калум Скотт. 19-й Алан Уокер. А 18-е место Соня Фадера и D.O.D.

0: Дэмбл в лидерах, сегодня серебро. Биверикс и Фейтлесс с отличным треком под названием New Religion. Совсем скоро мы узнаем, кто же оказался на первом месте, а пока вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Airbox, 10 место. Милки на 9. Эбон, 8. Боб Синклар и Кайза на 7 месте. Глеб Филипченко.

4 место «Медуза». Третья позиция «Авалон Рокстон». На втором «Биби Рикса» и «Фейтлесс».

объявляю лидера нашего сегодняшнего хит-парада. Композиция, которая звучит реально из каждого утюга, из каждого второго рилса и из каждого третьего шорца. Первое место Битпорта, и сегодня первое место у нас здесь. Это Хьюгель с композицией «Moving to the Sun». Трек записан с легендарной вокалисткой Alternate, ну или Ultranate, кому как удобнее. В общем, достойное первое место. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и

Все можно находить по хэштегу Суперчарт. И не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся сегодня с рекордом. В 9 вечера Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топ клубных электронных треков. А потом Рекорд Пати с Виолеттой. Плюс у нас, конечно же, ВК-фест сегодня и завтра. И мы продолжаем трансляцию со сцены Радио Рекорд на нашей онлайн-радиостанции Festivals. Будьте с нами в приложении и на сайте radiorecord.ru. Ну а это был 944-й Суперчарт. Сегодня в 21.00 услышимся на ВК-фесте, либо с вами через неделю в рамках Суперчарта. Всем пока, оставайтесь хорошими людьми.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Рекорд.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Рекорд. Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Реклама в Симферополе.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Каждая реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Дэнс лето!
5: На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Рекорд. Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Record.

Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а потом бац и купить сразу все.

0: Рекорд. Реклама.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
1: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
2: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд. Рекорд. Реклама.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами DJ D-Mixer Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные треки за эту неделю. Начинаем. 30 место. Новинка Шапов и Swanky Tunes Wild on

Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике W&W Ghost Town.
1: Рекорд.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

господа, делайте еще громче ваши радиоприемники. Мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Vintage Culture – Hands Up. Далее на втором месте MK – Zone. Именно MK мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот первое победное место сегодня забирает Camel Fat – So Good. Ну и, собственно, так же, как и на прошлой неделе, он также был с первым почетным местом. На этом Рекорд Клаб Чарт подходит к концу, но не стоит унывать, потому что ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время мы также с вами встретимся. Всем пока, с вами был DJ D-Mixer.

танцевальное шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта. Всем большой субботний привет! Сегодня особенный день для Петербурга. Стартовал ВК-фест. И, конечно, нас больше всего интересует электронная сцена «Радио Рекорд», где сегодня весь день играют лучшие диджеи. Я вот лично сама только что приехала с фестиваля и сразу сюда, в студию, чтобы провести эту ночь вместе с вами. Друзья, ну и рассказывайте, были ли вы сегодня на ВК-фест? Может быть, планируете поехать завтра? Что уже успели увидеть, кого ждете больше всего? Пишите в наш чат мобильного приложения «Радио Рекорд» и в наш телеграм-канал «Рекорд». Сегодня будем обсуждать фестиваль, футбол и, конечно же, после полуночи проверим совместимость наших слушателей в рубрике «Краш-тест». Все это будет непременно. Делаем громче прямо сейчас. Это все шоу «Рекорд Пати». Погнали!

0: связи главное танцевальное. Вы слушаете шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта, друзья. Ну и не просто так продолжается наше шоу, потому что сейчас у нас на связи диджей Фил, который закончил свой сет на электронной сцене «Радио Рекорд», и я ему решила позвонить. Фил, привет!
1: Да, привет всем, здравствуйте, слушатели «Радио Рекорд». Надеюсь, что вы сейчас в хорошем здравии и слушали трансляцию, которая у нас продолжалась.
0: Трансляцию мы, безусловно, слушали. Фил, расскажи вообще, какая атмосфера царит на ВК-фест?
1: Я бы сказал, что самое главное... Ну, атмосфера потрясающая по одной простой причине. Все ждали дождя, три дня дождя, а три дня дождя не было.
0: А дождя не случилось?
1: Сегодня чуть-чуть был дождь, буквально вот совсем минимум. И я вообще очень сильно переживал на эту тему, но супер, что все получилось. И я благодарен большому количеству людей, которые были сегодня здесь. Мы послушали много хорошей музыки, я побывал на разных сценах, посмотрел, как люди отрываются под подкладку. Клаву Коку и под ребята с белой сценой. Это было очень прикольно, и мы круто провели время. Я был со всеми с детьми, со своими супругой. Очень хорошо, как всегда. Я бы сказал, что наполнился ВК-фест еще каким-то количеством больших всяких разных и маленьких палаточек, какое-то рукоделие, то все, в общем, масса всего. Уверен, что за целый день можно не обойти даже весь ВК-фест и все активности, которые здесь есть.
0: Фил, ну захотелось приехать, захотелось очень после твоего рассказа. А вот как ты думаешь, чем в этом году ВК-фест отличается от предыдущих?
1: Я думаю, что он, во-первых, он навряд ли сильно прямо отличается. У него, собственно, нет задачи отличаться. Он должен, знаете, как Макдональдс, и как вкусная точка, и как все вот эти товарищи. Ты должен всегда получить то, что ты хочешь. И вот ВК-фест как раз-таки в этом смысле должен давать вот этот классный вайб, потому что есть сцена с суперпопулярными артистами, есть сцена с более андеграундными артистами, есть сцена для детей, есть сцена инфлюенсеров, есть сцена, конечно же, «Радио Рекорд» для тех, кто любит клубную музыку. И в этом как раз-таки и вся магия ВК-феста, то, что ты можешь круто провести время и посмотреть огромное, и послушать огромное количество разных артистов, поучаствовать в разных активностях. Поэтому я не думаю, что он на самом деле должен куда-то меняться. Он и так, по-моему, отлично себя чувствует. Я бы сказал, что просто было бы здорово, наверное, в том числе и в новых городах его проводить. Вот Нижний Новгород, например, в этом году будет. Вот это было здорово. Расширять географию ВК-феста.
0: Абсолютно с тобой согласна, Фил. Но, наверное, главный вопрос еще. Что бы ты посоветовал тем, кто только собирается приехать завтра? Может быть, дождевик все-таки надо взять или что-то другое?
1: Да, дождевик, безусловно, надо брать. Я не думаю, что нужны резиновые сапоги. Хотя вот помню, как в прошлом году вот было прямо очень мокро. И резиновые сапоги, конечно же, помогали. Но сегодня было все как бы отлично и не было. Дождевик, да, как небольшая такая вещь, которая вас немножко спасет от дождя. Я рекомендую брать. Это, наверное, единственное, что в остальном все здесь есть все, что нужно человеку для того, чтобы круто провести время. И поэтому единственное, что вот стоит взять, это немножко дождевика.
0: Немножко дождевика советуют нам взять. Фил, спасибо тебе огромное. Мы тебя поздравляем еще раз с твоим потрясающим сетом. Как всегда, жарко, ярко и мощно. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

чем? Виолетта и Радио Рекорд. Привет! Ну что ж, лето несется дальше к своему экватору. Все правильно. Ну а мы стоим на службе по защите Родины. Передаю привет своей любимой жене Катюне и детишкам. Очень скучаю по ним, так как нахожусь в командировке. Также передаю привет всем, кто тусит на ВК-фесте в разных городах от Виктора

канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Вот передаю привет своему любимому мужу Буки, Артуру, от его любимой жены Ирины из Тольятти. Прекрасно. И еще, а что он жалуется? Он ведь едет на рыбалку, пишет Андрей. Андрей, а кто, собственно, жалуется? Пусть едет на свою рыбалку. Друзья, рассказывайте, чем занимаетесь в эту минуту вы. Ну и давайте еще вернемся к нашему ВК-фесту. Может быть, у вас есть традиция, как и у меня, каждый год ездить в ВК-фест, участвовать в нашей электронной сцене Радио Рекорд. И, может быть, самый запоминающийся концерт или фестиваль в вашей жизни, о котором вы хотите рассказать, делайте это при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Все ваши послания будут зачитывать через пару минут. Это шоу.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

нас на главной танцевальной. Это шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта. Друзья, ну а теперь переключаемся на еще одно большое событие этого лета. Это чемпионат мира по футболу. Кстати, недавно во время одного из матчей произошел очень красивый момент прямо на трибунах. Болельщик сделал предложение своей девушке, и она ответила «да». Получается, чемпионат мира дарит людям не только эмоции от футбола, но и новые семьи. Друзья, у меня к вам вопрос. Были ли в вашей жизни какие-нибудь красивые или неожиданные моменты, связанные со спортом или футболом? Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», а также в нашем телеграм-канале «Рекорд». Все с удовольствием почитаем. Ну а пока давайте еще вот пару ваших приветов найдем. Всем привет из Нижнего Новгорода, пишет Виталий. Ждем «Рекорд» у нас на ВК-фест. Еду с работы, дополняет Виталий. Далее. Всем привет из Калифорнии. Люблю мою Кристину, пишет Захар. Привет из Республики Коми. Привет землякам и хороших выходных. А вам «Рекорд». Отдельный респект за вайбик. Да, за вайбик мы любим отвечать. Уху, девчата, которые знают меня как чесночный баунти. Привет, я вас обожаю. Виолетта, тебе горячий.

1-0. Спасибо, Дмитрий Колбнев. Рекорд, респект. Спасибо вам. Будьте так добры, прочитайте сообщение. Вот передаю привет своему любимому мужу Буке, Артуру, от его любящей жены Ирины из Тольятти. И еще Виолетта, передаю огромный привет из Москвы. Спасибо большое. Сейчас я на московском ночном велофестивале. Максим, ну ты нереально крут, нереально крут. Люблю своего мужа Мозаику, твоя жена Лена. И еще вот пишет Вячеслав. Виолетта, добрый вечер. Хочу передать привет всему Волгограду. И наконец-то лето наступило. Сегодня было плюс 36. Внимание. Ну и, естественно, тебе хорошего эфира. Спасибо, Слава. Очень приятно. Плюс 36 – это сильно, сильно жарко. Да, надеюсь, не очень душно. Друзья, напомню, что вы можете также оставлять ваши приветы, послания при помощи нашего телеграм-канала «Рекорд» и нашего мобильного приложения «Рекорд». Делайте громче прямо сейчас. Мы продолжаем.

связи вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добрейшего вечера каждому, друзья. Меня зовут Виолетта, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Вот пишет Михаил. Виолетта, поздравь, пожалуйста, мою любимую тещу с днем рождения. Счастья, любви, крепкого здоровья, дети, внуки и зять. Михаил Чиндин поздравляет. Дарьяш пишет. Виолетта, привет. Хочу передать привет Максиму Скилл. Мы слушаем вашу радиостанцию. Вы лучшие, люблю вас. И отдельно привет тебе и всем работникам Радио Рекорд в Питере. Лучшие, обожаем вас. Спасибо, Дарьяш, и мы вас любим. Ну, лучшие-то мы все тут лучшие, в любом случае. Друзья, напомню, что для вас работает наш телеграм-канал Радио Рекорд, наш чат мобильного приложения.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

приветом и посланием. Вот пишет Надюшка: поздравляю маму с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех самых заветных желаний. Дети, внуки, зять и все родные люди. Надюшка Чиндина поздравляет. Далее пишет Евгений: передайте, пожалуйста, привет Надюшке. Скажите, что я ее очень жду и ее обожаю. Говорим, говорим. Друзья, буквально через 10 минут стартует наша рубрика «Краш-тест», в которой мы будем как раз-таки находить вашу совместимость, узнавать, знакомить вас и, естественно, общаться. Оставайтесь вместе с нами. Через 10 минут продолжим знакомство здесь, в эфире.

вами знакомиться, общаться, заводить новых друзей и не только. И давайте, друзья, прямо сейчас, кто желает принять участие в нашей рубрике и получить фирменный мерч от Радио Рекорд, найти свою вторую половинку, присылайте ваш мобильный телефон, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». Выберу двух счастливчиков и позвоню им в эфире. Ну а также, если хочется просто поболтать и с кем-то подружиться при помощи переписки, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», прикрепляйте свою фотографию, рассказывайте о себе, пару фактов. Все буду зачитывать через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

канал «Радио Рекорд» и в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите, откуда вы, сколько вам лет, и двум счастливчикам позвоню уже совсем скоро. Давайте пока почитаю чат, в котором вы успели оставить тоже свои анкеты. Вот пишет Толик. Привет всем. Познакомлюсь с девушкой, серьезные отношения, Питер. Далее пишет Николас. Славный малый, Брянск, 41. Виктор пишет мне, вот жена не позволит. Ну и правильно. А чего вы там в чате-то вообще делаете? Это женатые люди. Чисто общаетесь. А вот пишет Антон. 27 лет, город Казань, Рекорд, люблю вас. Антон, красавчик, мы вас тоже любим. Друзья, напомню,

0: свою вторую половинку. На связи у нас горячий парень Антон, которому 27 лет. Антон, привет.
1: Привет.
0: Антон, ну что, насколько ты горячий парень? А то вот я объявила, а сама вот думаю, а ты вообще такой?
1: Ну, в принципе, возможно, такой, но я сам в это до конца не верю.
0: Сам не веришь до конца, значит, надо это, знаешь, как женские практики есть. Раскрой свою силу, там, дыши разными частями тела. Может быть, и тебе на такое надо пойти, Антон, как думаешь?
1: Возможно.
0: Возможно.
1: Попробовать.
0: Ладно, Антон, давай расскажем. Ты из Казани, правильно?
1: Да, я из Казани, мне 27, работаю на производстве, наладчиком оборудования, крупу фасую.
0: Ого, интересная профессия. Тебе она нравится?
1: Поначалу нравилось, сейчас особо уже не очень.
0: Уже не очень. Так, будешь ли ты что-то менять или будешь до последнего держаться за крупу?
1: Планирую в будущем по какой-нибудь другой сферу, пока еще не знаю.
0: Угу. Изучаешь. Ну, твое дело молодое, в 27 лет еще и повыбирать можно. Так же, как и девушек, наверное, да? Расскажи, кстати, какие девушки тебя привлекают? Может быть, какие-то творческие, открытые, может быть, наоборот, скромные?
1: Творческие привлекают, открытые не особо.
0: Не особо, подожди. Ну, кстати, можно быть творческим и закрытым, тоже верно, хорошо. А вот находится такая творческая, какая она еще может быть, спортивная? Или вот, ну, опиши, давай, идеальный портрет.
1: Спортивная? Ну, возможно, но лучше, чтобы все имелось.
0: Чтобы что?
1: Не только фигура, но и глаза красивые.
0: Глаза красивые, да.
1: Причем в
0: Антон не по блондинкам, правильно?
1: Нет, мне не надо, я сам темненький.
0: Я сам темненький, такая же темненькая мне и нужна. Хорошо, ну вот нашлась та самая. Какое свидание ее устроишь в Казани? Куда поведешь? Или не в Казани, может?
1: Куда поведу? На теплоходе?
0: А вот это хорошее предложение, так. Хорошо, Антон, а если зимой встретиться, теплоход отменяется, что тогда?
1: На каток пойдем, на коньках кататься.
0: Ой, ну вообще замечательно. Антон, ну, портрет твой в целом тоже понятен. Расскажи, может быть, у тебя какое-то хобби еще классное есть, о чем мы не успели упомянуть?
1: Аниме люблю смотреть, конструкторы собирают.
0: Угу, и...
1: Машины ковыряться люблю.
0: И в машинах ковыряться. Ну и прекрасно. Ну, Антон, ну молодец. Ну все нам рассказал хороший парень из Казани. Девчонки, забирайте. Где найти Антона можно, вы спросите в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Антон сейчас туда напишет. Да, Антон?
1: Да, напишу.
0: Да, вот так вот смело отвечает Антон. Уже переходит наш телеграм-канал Радио Рекорд. Знакомьтесь, общайтесь, забирайте парня. Хороший парень, ну правда. Друзья, это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем и напомню, для вас работает также наше мобильное приложение Рекорд. Делайте громче прямо сейчас. Это шоу Рекорд Пати.

навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Сегодня отлично с вами узнали совместимость в рубрике «Краш-тест», немножечко обсудили футбол, поговорили про ВК-фест. Завтра планируется день-два. Обязательно с вами встретимся там. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.